Рок. Зірок. Рок будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок будильник.

Рок. Зірок. Рок-будильник. Зареди настроение и стартирай деня с песен. Рок-будильник.

Рок Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок Будилник. Oh,